0: Ануш, бануш, барабануш, крендель, бендель, скочив, пендель.
1: Гуцульское радио.